вспышкой, дал нам от тайка моя даржей. Я не вилу с ногтя, бяки не карт, дал пошла вообще, гей, дышу, дишка, бяки в